Делам стойки. Делам стойки. Нехте чару. Делам стойки. Делам стойки. На чем на мне? Хить мне ноги. Делам стойки.